реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

Ория Доно'da реклама. Ориент Финанс банкидан 50 миллион сумгача онлайн микроқарзы ОФБ мобил иловасыда. Йиллик ставкасы 30%. Муддаты 24 ойгача. Батафсил маълумот учун 4004.